0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате метроном.